ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Четвертого мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Четвертого мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Весна на радио Могилев.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.
1: Радио Могилев.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь ко мне

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Праздник труда отметили в нашей стране. По традиции, к 1 мая в Могилевском районе обновили доску почета. На нее занесены 4 предприятия в разных номинациях, которые получили почетное знамя. А также предприятия победителей ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию района. 15 специалистов со званием «Лучший по профессии» и 5 обладателей премии «Человек года». Председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрагелов высказал слова благодарности человеку. Труда.
4: Огромные слова благодарности каждому человеку, который и сегодня, и завтра, и ежедневно своим трудом доказывают, что наша Могилевщина – это действительно тот регион, который по праву занимает свое достойное место. И это было отмечено в Минске. Могилевская область занесена на республиканскую доску почета. И, конечно же, труженики Могилевского района, они внесли свою значимую лепту в этот общий результат.
5: Год белорусской женщины.
3: Профсоюзы Могилевской области обновили свою доску почета. На церемонию открытия приехали лучшие активисты со всего региона. Представители самых разных профессий. Рабочие, врачи, учителя, сотрудники ЖКХ. Особо отметили 20 женщин, которые многое сделали для развития профсоюзного движения. Подробности в материале Марины Касьяновой.
6: Лучших из лучших по одному представителю от каждой отрасли занесли на областную профсоюзную доску почета. Среди них 20 женщин, которые внесли весомый вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения области. Председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Игорь Станкевич подчеркнул, что более 90% профсоюзного актива составляют женщины.
7: Сегодня у нас есть прекрасная возможность поблагодарить людей, которые хорошо отработали. То есть у нас все лучшие, но лучшим из лучших и награды. У нас есть прекрасная возможность и традиция, которая уже заложена даже не нами, а более старшим поколением и ветеранами. Это доска почета, профсоюзная доска почета. И было принято решение. В честь года белорусской женщины наша доска почета будет иметь женское лицо, поскольку более 90% всего профсоюзного актива, тех людей, которые сегодня занимаются непосредственно профсоюзной работой, это наши уважаемые женщины.
6: Среди тех, чьи имена занесли на профсоюзную доску почета, инструктор-валиолог, председатель первичной профсоюзной организации Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени Марзона Алина Гавриленко. По ее словам, профсоюзы делают большой объем работы по защите прав и гарантий трудящихся.
8: Для меня это признание всех моих стараний, трудовой моей деятельности. Я очень благодарна, что меня отметили. В плане профсоюзной работы, конечно, очень много делается по защите прав и гарантий трудящихся. Очень много обсуждается и с вышестоящими организациями о проблемах на местах. Члены профсоюза всегда приходят в профсоюзный комитет со своими вопросами, проблемами. И расчетные листки, заработная плата, да, и отдых в санаториях. Ну и, конечно же, это организация досуга членов профсоюза, это туристические поездки, это участие в конкурсах профмастерства.
6: Большинство профсоюзных активистов трудятся на добровольных началах, без денежного вознаграждения. При этом у них очень широкий круг обязанностей. Они не только следят за соблюдением трудовых прав, зарплат и условий труда, но и занимаются организацией праздников, подарков, экскурсий, досуга для работников. Именно поэтому такая высокая оценка их деятельности очень важна для этих людей.
5: Кричев.
3: В Кричевском райисполкоме обсудили кибербезопасность и противодействие коррупции с участием следователей, пишет «Кричевская жизнь». Опираясь на свой профессиональный опыт раскрытия преступлений в цифровой среде, сотрудники УСК детально рассказали о распространенных схемах кибермошенничества, с которыми сегодня сталкиваются граждане.

0: магазины, звонки от лжесотрудников банков, псевдооператоров связи, а также мошенничество под видом служб замены домофонов или водоканала. Отдельно были рассмотрены случаи взлома аккаунтов, распространения вредоносных программ, шифровальщиков и обманы через мессенджеры и социальные сети. Представители Следственного комитета не только проинформировали аудиторию о современных киберугрозах, но и дали практические рекомендации по защите личных данных и алгоритму действий при контакте с мошенниками. В рамках встречи следователи также осветили вопросы профилактики коррупции, рассказав о мерах ответственности, требованиях антикоррупционного законодательства и недопустимости любых коррупционных проявлений в системе органов власти.
1: Местное время.
0: В Беларуси заработал уникальный ресурс для проверки аккаунтов на мошенничество «Проверь Бел». Преступления с использованием высоких технологий занимают весомую нишу в общем числе правонарушений. В 90% случаев киберпреступлений преобладает дистанционное хищение имущества. Мошенники обманывают своих жертв по телефону или через аккаунты в мессенджерах. Главная цель злоумышленников – заполучить данные или доступ к устройству своей жертвы и вывести деньги на свой мошеннический счет. Наша главная задача – не дать себя обмануть. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
2: Ресурс «Проверь.бел» запущен по инициативе и поддержке Следственного комитета Беларуси. На платформе содержатся сведения об аккаунтах и социальных сетях и мессенджерах, которые являются мошенническими. Для того, чтобы проверить их, необходимо ввести имя аккаунта или ссылку на него в специальную графу на сайте, рассказал начальник Главного управления цифрового развития предварительного следствия Центрального аппарата Следственного комитета Андрей Матулько.
3: База обновляется на постоянной основе. Теперь любой пользователь, прежде чем приступить к общению посредством сети интернет и совершить покупку товара, получить услугу, реализовать инвестирование средств, либо осуществить иное взаимодействие с аккаунтом социальной сети или мессенджера, сможет проверить его и выяснить, является ли такой аккаунт мошенническим. В случае наличия информации о причастности к преступной деятельности, ресурс выдаст предупреждение об угрозе и даст рекомендации по дальнейшему алгоритму действий. Необходимо также отметить, что отсутствие сведений о причастности аккаунта к мошеннической деятельности не является гарантией безопасности, а лишь означает, что ранее данный аккаунт не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
2: Чтобы не попасть на удочку мошенников, правоохранители советуют не терять бдительность, лучше всего не вступать в диалог или переписку с незнакомыми контактами. При любом сомнении зайти на платформу «Проверь.бел». Здесь же можно сообщить об угрозе. Информацию перепроверят правоохранители. Не дайте себя обмануть.
1: Местное время.
0: В Музее славы Могилевщины открылась экспозиция «Объекты Победы». На ней представлены макеты по теме Великой Отечественной войны. Выставка работ, победивших на областном этапе республиканского конкурса, будет работать до 9 мая. Причем, по словам руководства Музея славы Могилевщины, именно на эту экспозицию вход бесплатный. В экспозиции «Объекты Победы» 25 макетов. Все они отражают тему Великой Отечественной войны. Юные авторы в возрасте до 17 лет работали под чутким руководством историков. Ведь главное требование – достоверно передать исторический факт. Так, в макетах об освобождении Могилева проработаны даже самые мелкие детали, рассказал заведующий филиалом Музея славы Могилевщины Никита Шулепов.
4: То, как проходило освобождение Могилева, насколько сложны уличные бои, в каком виде город Могилев находился, когда его встречали бойцы Красной Армии, выбивая силы гитлеровцев. Это и хотелось показать. И тем конкурсантам, и посетителям, которые к нам, я уверен, зайдут на экспозиции с экскурсиями, свободным посещением, будет интересно увидеть и Могилев с этой стороны.
0: Из 25 макетов 9 будут представлять Могилевскую область на республиканском конкурсе, отметил руководитель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз.
5: Они все очень актуальные, оригинальные и сделаны с душой. А второе, что я здесь вижу, это еще раз возможность окунуться в ту атмосферу, которая отражена на макете. А коль ребята сами занимались этим, то, естественно, эта память у них останется очень надолго.
0: Выставка макетов «Объекты Победы» в Музее славы Могилевщины будет работать до 9 мая. Вход именно на эту экспозицию бесплатный.
1: Местное время.
0: В преддверии Дня Победы Радио Могилев вновь дает старт радиомарафону «Память в каждой ноте». Традиционно акция объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. В год белорусской женщины мы вспоминаем истории наших землячек, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. И сегодня история подпольщицы из

0: Климовичи Лидии Осмоловской. Ее рассказали ребята из Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко. Подпольщицу Лидию Осмоловскую знал весь Советский Союз. Ее портрет хранится в Третьяковской галерее. С ее изображением выпущена почтовая марка. Ей посвящено стихотворение. Радостную и мирную жизнь студентки Могилевского педагогического института Лидии Осмоловской прервало известие о начале Великой Отечественной войны. Девушка сразу же вернулась в родные Климовичи, рассказывает кадет Ярослав Милевский.
1: 1941 год. Студентка Лида возвращается в Климовичи. Там она встречает своего преподавателя истории, который тайно руководил подпольем. Он дал ей задание не по годам опасное – войти в доверие к немецкому барону фон Файту.
0: Официально барон занимался лесом, но на деле был матерым разведчиком. Лида знала немецкий и стала его секретарем. Ей пришлось терпеть презрение земляков, считавших ее предательницей. И все ради передачи ценных сведений партизанам. Барон доверял ей, приглашал на прогулки и не подозревал, что каждое его слово Лида передает в лес. Развязка наступила в ноябре 42-го. Девушка заманила фон Файта на свидание, где его уже ждала засада, рассказал кадет Станислав Веремьев.
2: Враг был схвачен и выдал всю сеть диверсантов. Это был сокрушительный удар по немецкой разведке. За этот подвиг Лидия получила орден Красной Звезды. Позже она прошла 700 километров пешком через всю линию фронта до самой Москвы.
0: В 1942 году отважная девушка уже выступала на радио, рассказывая стране о борьбе белорусов. Подвиг Лидии Осмоловской – пример того, что любовь к родине сильнее любого врага.
3: Местное время.
0: В Могилеве в средней школе номер 21 прошла торжественная церемония посвящения в учащиеся таможенного класса. Об этом рассказали в Могилевской таможне. Присягу на верность родине принесли 39 школьников. Впереди у них насыщенные будни. Действующие представители таможенных органов всегда привлекают ребят к мероприятиям, устраивают экскурсии, знакомят со службой и работой в таможне. Такой подход – один из методов профориентации, который позволяет познакомить школьников с профессией. Ребята дает возможность более осознанно подойти к выбору своего профессионального пути. На сегодняшний день в Могилевской области действуют 7 таможенных классов, в которых обучается более 180 учеников.
3: Краснополье.
0: 3 дня, 3 спектакля, 3 жанра. В Краснополье с успехом прошла театральная неделя. Как узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков, в зале районного центра культуры свободных мест не было.
4: Театральную неделю открыла уже полюбившаяся краснопольчанам постановка «Фамильное сокровище» Народного театра районного центра культуры. Зрители окунулись в атмосферу веселья и добрых чувств. Актеры показали свое мастерство. Кто-то выступал на сцене впервые, а кто-то уже играл свою роль в этой пьесе 25 лет назад. Репетировать было непросто. Весь спектакль задействован большой актерский состав, поделилась режиссер спектакля Ирина Никитина.
5: Я как режиссер молодой, с таким большим составом никогда не работала. Было, конечно, морально-психологически очень сложно мне, как режиссеру самой. Работали вечерами до позднего вечера, до захода солнышка, так скажем, чтобы у нас все получилось.
4: Во второй день состоялся показ спектакля «Столик на троих». Это пьеса также знакома краснопольскому зрителю. Премьера выходила в прошлом году в рамках международного фестиваля любительских театров «Театральные вечеры». В центре пьесы – дружба, доверие и недоразумение, которое случается в семейных отношениях у каждого. И здесь не обошлось без сложностей. 2 актера, игравшие главных героев, совсем недавно вошли в состав труппы.
5: Конечно, было трудно, было сложно. Это как, знаете, как брать ребенка за руку и каждый шаг ему объяснять, каждую мизансцену, каждый жест, каждый взгляд, каждое слово. Это все отрабатывалось по несколько сотен раз, чтобы добиться желаемого результата. Но мы тоже опять-таки справились.
4: Завершающим аккордом театральной недели в Краснополье стал спектакль по мотивам произведений Гоголя «Записки сумасшедшего» Народного театра на Долгом Броде Дворца культуры Минского тракторного завода.
5: Наши гости, это наши друзья, уже так можно сказать, потому что мы с ними уже давно тесно сотрудничаем. Они к нам приезжают на фестиваль «Театральные вечерыны» каждый раз. Каждый раз свои постановки радуют нас, нашего зрителя. В тесной такой связке работаем.
4: Театральная неделя в Краснополье завершилась, а ее приятном послевкусе еще надолго останется в памяти зрителей, участников и организаторов. Каждый, кто посетил в эти дни районный центр культуры, смог найти пьесу на свой вкус, а возможно и ответы на волнующие вопросы бытия, отметила Ирина Никитина.
5: люди очень остались довольны, и они просто выходили из зала, благодарили, говорили, как хорошо, что у нас есть такие вот театральные недели, фестивали, что вот наша Краснопольщина живет этими традициями театральными. Растем, развиваемся, и наш зритель очень довольны.
4: В июне Краснопольский народный театр со спектаклями театральной недели посетит с гастролями Красногорский район Брянской области.
0: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
3: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
6: Наши хиты.

0: в Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Курс на русский север. На карте полетов национального аэропорта Минск появилась новая точка. Беларусь и Карелию связал прямой авиарейс, передает Ньюсбай. Полеты из Петрозаводска организовала одна из российских авиакомпаний. Программа рассчитана по 13 сентября. Пока в полетной программе один рейс в неделю. Если направление будет пользоваться большой популярностью, возможно, частота полетов увеличится. Время в пути составляет около 1 часа 40 минут, чтобы в разы быстрее люди другого способа, будь то поезд или автомобиль. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи с 1 июня, пишет Белта. Оформление и выдача целевых договоров для тех, кто намерен поступить в медицинские колледжи, начнется с 1 июня и продлится до последнего дня подачи документов в медицинские университеты 2 июля и медицинские колледжи 11 августа. Цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая. Цифры приема в медицинские колледжи до 10 июня. В музее «Слава Могилевщины» открылась экспозиция «Объекты Победы». На ней представлены макеты по теме Великой Отечественной войны. Выставка работ, победивших на областном этапе республиканского конкурса, будет работать до 9 мая. На эту экспозицию вход бесплатный. Юные авторы в возрасте до 17 лет работали под руководством историков. Так, в макетах об освобождении Могилева проработаны мелкие детали, рассказал заведующий филиалом музея «Слава Могилевщины» Никита Шулепов.
2: То, как проходило освобождение Могилева, насколько сложны уличные бои, в каком виде город Могилев находился, когда его встречали бойцы Красной Армии, выбивая силы гитлеровцев. Это и хотелось показать. И тем конкурсантам, и посетителям, которые к нам, я уверен, зайдут на экспозиции с экскурсиями, свободным посещением, будет интересно увидеть и Могилев с этой стороны.
1: И в завершение. Купальный сезон официально стартовал с 1 мая в Беларуси. Продлится он до 30 сентября, сообщает Белта. По информации освода, в этом году для отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды по всей стране. Безопасность в местах массового отдыха будут обеспечивать 340 спасательных объектов. Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день со сводом». Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28. Сейчас в Могилеве +12.

Доброе утро и солнечного дня буду желать вам я, Олеся Маскина. Приветствую всех, кто любит волну радио Могилев. Ну что ж, очередной понедельник наступил, а значит, вперед и с песнями. Очень скоро нас разбудит группа «Дискотека Авария».

немножечко ошиблась, но ничего, исправилась. Дорогие, многие другие музыканты тоже в нашей компании. Надеюсь, и вы составите нам ее. Поехали.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Радио Могилев.

Плохо живут те, которые только всю жизнь собираются жить. Именно такая фраза попалась мне сегодня, когда я только проснулась, естественно, заглянула в соцсети, и вы знаете, сколько же в ней правды. Вот только задуматься, мы все время чего-то ждем, выходных, праздников, новых покупок, забывая, что ранний подъем – это тоже жизнь, и в этом тоже есть свои прелести. Ну, например, пока я ехала на работу в 6:10, успела рассмотреть, насколько же преображается наш город. Все цветет, листва зеленая, будоражит и завораживает, а восход солнца, ну красота неописуемая. А вот эти градусы, когда уже тепло, когда не надо кутаться в куртки, и, может быть, знаете, хотелось еще буквально на той неделе шапку с собой иметь. В общем, друзья мои, ищем во всем плюсы в любых ситуациях, несмотря на то, что сегодня понедельник. Доброе утро!

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28.
3: Наши хиты.

Спешу напомнить, что с сегодняшнего дня и по 9 мая Радио Могилев вновь запускает радиомарафон, посвященный Дню Победы «Память в каждой ноте». Традиционно акция объединяет нас всех, а это и молодежь, и представители предприятий и организаций, силовые структуры, депутатский корпус, бизнес-сообщество. В общем, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. Ну а в год белорусской женщины вспомним истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе споем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Все желающие могут принять участие. Сделать это на самом деле очень просто. Для участия необходимо записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни, выложить его в ТикТоке, Инстаграме или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить Радио Могилев. Участвуйте! Давайте сохраним память вместе!

0: 7.46 в стране, а сейчас время новинки на радио Могилев. Полина Гагарина прямо сейчас представит песню «Твоими руками». Знаете, иногда песня — это просто фон, а иногда это то, что проходит через нас и остается внутри навсегда. «Твоими руками» — именно про это, глубоко и с чувствами. Ну что ж, слушаем эмоциональную балладу о любви и вере в чувства, а без этого никуда. Полина Гагарина «Твоими руками».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Учителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Дубай намерены расширять туристические обмены, пишет Белта. Генеральный консул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин и старший вице-президент Департамента экономики и туризма Дубая обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере туризма и расширения туристических обменов. Эмиратская сторона отметила значимость белорусского туристического потока для Эмирата Дубай и выразила готовность оказывать всестороннее содействие его дальнейшему увеличению. В Беларуси готовит меры дополнительной поддержки молодых исследователей. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник, сообщает Белта. Обсуждается вопрос выплат за то, что кандидат защитился после аспирантуры в установленные сроки. Это дополнительная поддержка молодых исследователей, которые оперативно и на хорошем уровне выполнили научную работу. Также обсуждается уровень поддержки руководителей. Могилевская область станет второй точкой в маршруте марафона МВД 110 лет в едином строю, передает Белта. Юбилейная дата будет отмечаться в марте следующего года. Как сообщили в МВД, накануне Дня Победы, 8 мая, марафон примет Могилевская область. Мероприятия пройдут в деревне ГАИ. Основная цель комплекса мероприятий – сохранение исторической памяти, а также ознакомление жителей и гостей разных регионов страны с историей и деятельностью белорусской милиции, чествование ветеранов и популяризация службы в органах внутренних дел. И в завершение «Память в каждой ноте» радио Могилев вновь запускает радиомарафон, посвященный

Великой Отечественной войны помогала ковать победу, а также вместе споем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Для участия необходимо записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни, выложить его в ТикТок, Инстаграм или ВК под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить «Радио Могилев». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28. Сейчас в Могилеве +14.

Это радио Могилёв, 8.02 в стране, понедельник. Вступил в свои права, дорогие. Я надеюсь, что этот факт вас ни в коем случае не расстраивает, потому что были большие выходные, и наверняка вы успели отдохнуть. Ну и если вспомнить высказывание Форда, образ мыслей влияет на способность достигать успеха. А по результатам исследования уверенные в себе люди чаще получают прибавки к зарплате и повышение. Вот желаю, чтобы каждый из вас пришел к успеху, а интуиция никогда не подводила вас. Уверена, что меня тоже моя интуиция не подведет. И я вот просто чувствую, что этот час будет наполнен классными треками, чтобы нам всем было проще влиться в рабочую обстановку. Группа «Серебро» совсем скоро.

11:13:07. Как же сложно порой запомнить номера телефонов, вспомнить имя актера или найти оставленные с вечера ключи. Ох, как иногда бывает непросто. И чтобы восстановить в памяти нужную информацию, требуется приложить немало усилий. С одной стороны, забывание – это естественный процесс. Ну а с другой стороны, забывчивость значительно усложняет нашу жизнь. Что же делать? На самом деле, не все так сложно, как могло бы показаться. Можно обычными способами поддержать свою память. Что это может быть? Регулярные кардиотренировки. Ну, а почему бы и нет? Изучение нового, например, языка, либо стихов каких-то, чтение вслух. Это вообще просто потрясающе. Мало того, что вы и говорить-то научитесь хорошо, а тут еще и память будет лучше. Можно какие-то порешать головоломки. Можно медитацию внедрить в свою жизнь. Тоже очень полезно. Ну, а можно еще, специалисты советуют, например, что-то делать не той рукой, какой вы делаете обычно, да? Если вы правша, можно левой рукой почистить зубы или написать что-то левой рукой. Сложно, но возможно. Вот так, внедряя несложные привычки в свою жизнь, можно реже мучиться в попытках вспомнить элементарные вещи. Ну, вообще, всем доброе утро и отличного настроения.

0: 4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.
1: Наши хиты.

так, как себе намечтали. Вот тогда и настроение на высоте, и хочется еще больше творить, и окружающие улавливают ваш настрой, и, возможно, тоже вдохновляются. Но, к сожалению, плохое настроение тоже заразно. Об этом говорят исследования. Для чего они проводились? А для того, чтобы каждый из нас знал этот факт. И вот такие люди, вернее, с каким настроением будут вас окружать, зависит в том числе и от вас. Надеюсь, что все у вас хорошо, но, по крайней мере, если вы с нами на одной волне, то иначе быть не может. Как раз о том, что все будет хорошо, прямо сейчас поет Митя Фомин.

0: что?
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
10: Радио Могилев.

0: 8.48 в стране. Время новинки на радио Могилев. Кстати, когда-то Анна Немченко ворвалась на музыкальную сцену с утверждением, что танцпол везде, а теперь она расскажет, где именно. Будем сейчас слушать новинку под названием «По городам». В припеве перечисляются города, куда певица обещает приехать с гастролями. Так и говорит: прилечу и всем добра передам. И, пожалуй, это самая убедительная рифмовка географических названий. Как и все известные песни Анны Немченко, «По городам» пышет искренней радостью и оптимизмом. И пока многие звезды говорят об усталости от гастролей, Анна отвечает на это мотивационным гимном во славу переездов. Ну что же, слушаем новинку «По городам» от Анны Немченко.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Могилев Лифтмаш и китайская компания подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Белта со ссылкой на белорусское загранучреждение в Астане. Во время международной выставки с участием посла Белоруссии Алексея Богданова подписано соглашение о сотрудничестве между могилевским предприятием и китайской компанией, сказали в посольстве. Соглашение предусматривает локализацию производства различных систем управления лифтового оборудования на белорусском предприятии. Соединенные Штаты передали Ирану через Пакистан ответ на предложение по урегулированию конфликта, пишет Белта. Инициатива касается только окончания военных действий, а не вопросов ядерной сферы. Израильская гостелерадиокомпания, которой президент США Дональд Трамп дал интервью, сообщила, что глава Белого дома ознакомился с новыми предложениями Тегерана по мирному урегулированию и счел их неприемлемыми. В Музее славы Могилевщины открылась экспозиция «Объекты Победы». На ней представлены макеты по теме Великой Отечественной войны. Выставка работ, победивших на областном этапе республиканского конкурса, будет работать до 9 мая. На эту экспозицию вход бесплатный. Юные авторы в возрасте до 17 лет работали под руководством историков. Так, в макетах об освобождении Могилева проработаны мелкие детали, рассказал заведующий филиалом Музея славы Могилевщины Никита Шулепов.
1: То, как проходило освобождение Могилева, насколько сложны уличные бои, в каком виде город Могилев находился, когда его встречали бойцы Красной Армии, выбивая силы гитлеровцев. Это и хотелось показать. И тем конкурсантам, и посетителям, которые к нам, я уверен, зайдут на экспозиции с экскурсиями, свободное посещение, будет интересно увидеть и Могилев с этой стороны.
0: И в завершение. Купальный сезон официально стартовал с 1 мая в Беларуси. Продлится он до 30 сентября, сообщает Белта. По информации СВОДа, в этом году для отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды по всей стране. Безопасность в местах массового отдыха будут обеспечивать 340 спасательных объектов. Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день со сводом». Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Понедельник, да-да, не вздыхайте. Я знаю, о чем вы сейчас подумали, но давайте честно. Понедельник такой же классный день. Просто закончились выходные, и это тоже отличная новость. А знаете, почему я люблю понедельники? Да потому что это, наверное, такой единственный день в неделе, когда у всех равные шансы начать что-то с чистого листа. Все ошибки прошлой недели остаются в прошлом, а сегодня у нас полная корзина свежих сил и целых 7 дней впереди, чтобы сделать что-то крутое. Не ждите идеального момента, просто сделайте первый шаг. И, возможно, музыка вдохновит кого-то. Очень скоро на радио Могилев услышим Кост.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
1: Радио Могилев.

Марк Тишман уже здоровается с летом, а до лета на самом деле остается всего ничего 27 дней. Но давайте не торопить время, а наслаждаться настоящим. Тем более, когда за окном такая погода настоящая. Солнечно-цветущая майская. До плюс 28 обещают синоптики, хотя при этом же и предупреждают, что ожидается похолодание. Но вот знаете, лично меня этот факт совсем не огорчает, а потому что не успела я прочувствовать то самое время легких весенних курток, кардиганов на распашку, ну и так далее. А ведь организму нужно перестроиться, ну и гардероб в конце концов тоже подготовить. Хотя на это вроде как и время было, но его всегда не хватает. Вот нашла очередной плюс в складывающейся ситуации. Надеюсь, у вас тоже все замечательно.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28.
3: Наши хиты.

Ребят, напоминаю, 4 мая на календаре, а это время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий, несмотря на то, что сегодня понедельник. Особенно благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело идет на лад. Есть, правда, одно «но» в этом дне. Запомните, следует тщательно контролировать буйство сил. Не все могут выдержать значительную перемену ритма. А так все хорошо. Действуйте.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио Могилев.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.

0: Ребят, напоминаю, что с сегодняшнего дня и по 9 мая радио Могилев вновь запускает радиомарафон, посвященный Дню Победы. Память в каждой ноте. Традиционно акция объединяет нас всех, а это и молодежь, и представители предприятий и организаций, силовые структуры, депутатский корпус, бизнес-сообщество. В общем, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. А в год белорусской женщины вспомним истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогла ковать победу. А также вместе споем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Все желающие могут принять участие, и сделать это на самом деле очень легко. Для участия необходимо записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни, выложить его в ТикТоке, Инстаграме или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте». И, конечно же, отметить радио Могилев. И все, давайте сохраним память вместе. Все, дорогие, 9:53 показывает студийное. Это означает, что мне пора откланяться. В вашей компании была Олеся Маскина. Всем счастливо, легкого дня. Пока-пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси сегодня начинает работу горячая линия Госкомиссии по контролю за вступительной кампанией, пишет Ньюсбай. Она будет действовать до 22 августа и принимает обращения по вопросам экзаменов и зачисления. Контроль теперь начинается с самого первого этапа – университетских олимпиад, которые дают право поступления. Во всех пунктах проведения экзамена будут работать специальные комиссии. Итоги вступительной кампании Госкомиссия представит президенту до 1 сентября. В Беларуси стало доступным нотариальное удостоверение равнозначности документов, пишет Ньюсбай. Электронная копия получила те же права, что и бумажный оригинал. С января любой желающий может перевести документы из одного формата в другой без потери юридической силы. Достаточно обратиться к нотариусу, который изготовит электронный образ документа и заверит его своей электронной цифровой подписью. К региональным новостям. Радио Могилев вновь дает старт радиомарафону «Память в каждой ноте». В год белорусской женщины вспоминаем истории наших землячек, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. Подпольщицу Лидию Осмоловскую знал весь Советский Союз. В Климовичах девушка взяла на себя смертельно опасную миссию – войти в доверие к немецкому барону фон Файту. В ноябре 1942 года Лидия заманила фон Файта на свидание, где его уже ждала засада. Рассказал кадет Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко Станислав Веремьев.
2: Враг был схвачен и выдал всю сеть диверсантов. Это был сокрушительный удар по немецкой разведке. За этот подвиг Лидия получила орден Красной Звезды. Позже она прошла 700 километров пешком через всю линию фронта до самой Москвы.
1: И в завершение. В Могилеве сегодня завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в Могилевэнерго. С сегодняшнего дня отключают системы отопления в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах, расположенных на территории Могилева. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
6: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.
3: Наши хиты.

0: поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Карелия продолжают развивать сотрудничество, пишет Ньюсбай. Очередным этапом взаимодействия стало открытие прямого авиасообщения между Минском и Петрозаводском. Этим же рейсом прибыла и белорусская делегация. Открытие рейса стало очередным шагом в развитии взаимодействия. В Петрозаводске пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству. Министерство лесного хозяйства Беларуси курирует сотрудничество с Карелией. Взаимная торговля за последние 5 лет выросла в 3 раза. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи с 1 июня, пишет Белта. Оформление и выдача целевых договоров для тех, кто намерен поступать в медицинские колледжи, начнется с 1 июня и продлится до последнего дня подачи документов в медицинские университеты 2 июля и медицинские колледжи 11 августа. Цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая. О происшествиях. В Могилеве мужчина взял имущество в аренду, чтобы продать, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В милицию обратился директор организации, у которого в помещении проката пропали инструменты на общую сумму около 2000 рублей. Чужое имущество унес могилевчанин, который взял его в аренду. Прошло время, однако возвращать местные жители его не спешил, не глядя на многочисленные напоминания работников организации. После он и вовсе перестал брать трубку. Оказалось, что мужчина сразу же продал чужие вещи, а деньги потратил на личные нужды. И в завершение о спорте. Матч между Могилевским Днепром и Барановичами завершился без голевой ничьей. На протяжении 2 таймов команды создавали моменты у ворот друг друга, но ни в первом отрезке игры, ни во втором болельщики так и не увидели забитых мячей. В итоге финальный свисток главного арбитра зафиксировал без голевой ничью в матче Днепра и Барановичей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28. Сейчас в Могилеве +23.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: звезды умеют удивлять, и иногда хочется быть готовыми к различным неожиданностям. Давайте узнаем, что подготовили для вас звезды и предстоящая неделя. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, ваша энергия и обаяние привлекут к вам новые возможности и приятное знакомство. Не бойтесь быть собой, вас ждут позитивные перемены и яркие моменты. Идите навстречу новым приключениям, и пусть ваше настроение будет таким же заводным, как ритмы вашего трека недели «Питбук».

0: недели.
1: Тельцы, тепло и любовь будут растекаться по вашему телу на предстоящей неделе. Чувства засияют ярче, а сердце откроется для новых приятных моментов и гармонии. Продолжайте верить в силу любви, она придаст вам сил и вдохновение. А ваш трек недели — «Лилая, наша любовь».

0: Раки, пришло время действовать, а звезды обещают поддержку. Ваша решимость и энергия помогут добиться желанного быстрее, чем вы ожидаете. Так что смелее идите к неизведанному и не откладывайте жизнь на потом. А вдохновение ловите в вашем треке недели. Мари Краймбрери, давай не ждать.
1: Что?

вам пора расслабиться и отпустить все сомнения. Когда, как не сейчас, наслаждаться жизнью? Иногда полезно отпускать события на самотек и позволять себе просто жить моментом. Не зацикливайтесь на проблемах и радуйтесь простым вещам. И пусть вашим вдохновением будет ваш трек недели. Денис Фирст, ла-ла.

Дева. Предстоящая неделя – это время немного побаловать себя и поверить в свое очарование. Чувство уверенности и легкости поможет вам притягивать к себе события и хороших людей. Пусть ваш внутренний свет засияет ярче. Особенные моменты сделают эту неделю незабываемой. Слушаем трек недели для Дев «Коста Лакоста».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Четвертого мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28.
3: О чем звезды напели, астрахит недели.
4: Весы неделя даст вам возможность осознать, что все было не зря. Прошлое оставляет тепло в сердце, и оно помогает идти вперед с уверенностью. Вспоминайте хорошие моменты, и пусть они вдохновляют вас к новым достижениям. Будьте открыты для перемен и новых впечатлений. Впереди вас ждет яркие и приятные события. Ваша внутренняя сила и оптимизм сделают эту неделю по-настоящему лучше. А ваш трек недели? Серябкина. «Бывало и лучше».

Акцент предстоящей недели для скорпионов. Выбросить из головы и сердца все, что вас волнует и расстраивает, и начать с чистого листа. Даже если не все получается с первого раза, ничего страшного, вы двигаетесь к новым целям, и это главное – быть в движении. И вперед – это ваш главный приоритет. А ваш трек недели – Сони Бадера и Дот

месяца, и вы точно уверены, что выкладываетесь по полной для того человека? Возможно, если вы не чувствуете взаимности, нужно что-то пересмотреть. Подумайте над этим под ваш трек недели. Хабиб на 4-м этаже.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: О чем звезды напели, а страхи недели.
3: Козероги, вы, возможно, о чем-то и жалеете, но впереди вся жизнь, и нужно помнить, что ваша внутренняя гармония и душевный покой важнее, так что отпускайте и не сожалейте. И помните, отпускаешь одно, и в жизнь тут же приходит что-то другое. Именно то, что вам в данный момент нужно больше всего. Так что выше носа и ловите ваш трек недели. Женя Трофимов и «Комната культуры» отпускаю.

предстоящая неделя, время размышлений и внутренних диалогов, много воспоминаний и страсти. Доверяйте своему внутреннему монологу, он подскажет, когда стоит бежать и когда остановиться. Верьте, что все идет так, как должно, ведь внутри вас звучит невероятный ритм новых возможностей. А ваш трек недели — Федук, ты была рядом.

Рыбы, звезды тонко намекают вам, чтобы вы пересмотрели свои чувства. Если вдруг замечаете, что нет ответа в ваших стремлениях, все как в пустоту, значит, это и не нужно. Значит, нужно обратить внимание на тех, кто ответит вам взаимностью. Ну, а ваш так недели, Надина и Ермаков, две галочки.

0: Это был «Астрохит недели. Звезды напели». Помните, гороскоп – это всего лишь повод задуматься и прислушаться к себе. А музыка всегда поднимет настроение и поможет найти правильный ритм жизни. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрохит недели».
2: Мы разные. Кто-то любит веселиться. Кто-то тешит себя воспоминаниями. А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
7: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
8: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Сербии Ириной Лукалович, передает Белта. Президент отметил, цитата, «были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Времена меняют многое, особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие». В Беларуси посеяно 67% яровых культур. Об этом сообщили Белта пресс-службе Минсельхозпрода. В Могилевской области засеяно 208 тысяч гектаров. Это 63% от плана. Кукурузой во всех регионах страны засеяно 605 тысяч гектаров. Сев ярового рапса выполнен на площади 38 тысяч гектаров. Завершен сев сахарной свеклы. Картофель во всех регионах страны посажен на площади 9 тысяч гектаров. Событиям в мире. Британские авиакомпании переходят в режим жесткой экономии ресурсов, пишет Newsbuy. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений нехватки авиатоплива, перевозчики начали объединять дублирующие рейсы. Чтобы не отправлять в небо полупустые лайнеры, компания консолидирует вылеты по одинаковым направлениям в течение дня. Ради этого власти фактически приостановили правило 80%, которое раньше обязывало авиалинии использовать слоты почти полностью. И в завершение. Выпускные вечера в белорусских школах пройдут 12 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: Ну что, друзья мои, 12.03 на часах, и, конечно, хотелось бы уже вечерочек, но у нас с вами прекрасный первый рабочий день, радио «Могилев» рядышком, ежедневный, круглосуточный, с этой минуты до 17.00 у руля Ира Александрова, и если в моих силах сделать, чтобы работалось вам легче, я, конечно, сделаю это с большим удовольствием. Ну и поднимем вместе, таким образом, градус настроения. Ну и напоминаю, по 9 мая радио «Могилев» запускает радиомарафон, посвященный Дню Победы. Традиционно акция объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. Конечно, приглашаем вас на прямые эфиры, которые уже в этом часе будут и в ТикТок, и в Инстаграм, так что заходите с удовольствием. Разделим вместе вот этот вот приятный наполняемый гордостью момент. Доброго дня!

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Наши хиты.

0: Возьми меня с собой.
1: Ну что, друзья мои, радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять всех желающих и всех, кому есть что сказать и вспомнить людей, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. Радио Могилев радиомарафон посвящен Дню Победы. И прямо сейчас у нас в гостях старший инспектор группы кадров Октябрьского отдела Департамента охраны Оксана Емельянова. Конечно, первый вопрос к вам. Какую память вы храните о войне в своей семье?
2: В нашей семье, к сожалению, тоже затронуло это горе. Все далекие страшные годы. Мой дедушка, тогда еще служили 3 года, его забрали на службу в армию в Забайкалье. Он прослужил там 2 года, и началась война. Их перекинули в Кёнигсберг, и там они уже сражались с нашим врагом. На оккупированной территории приходилось не совсем просто. В 43-м году он попал в плен. Чуть более года он там был и вернулся с ранениями домой. Был награжден многими боевыми наградами. Его родной брат погиб без вести пропавшим, объявили. Как позже мы уже узнали, да, что он погиб в 44-м году. Еще один брат служил в НКВД. И в конце, самое что обидное, да, 9 мая 45-го года, проезжая по площади, был подорван на мине. И в госпитале, к сожалению, да, он погиб. Травмы, несовместимая жизнь. Бабушка в период войны была подпольщицей, распространяла листовки, помогала раненым. Они их выхаживали, находили медикаменты, откармливали, отпаивали. Делились всем, чем, в принципе, могли на тот момент. Ну, в принципе, все о своей семье, о том страшном времени.
1: И какое счастье, что у нас сейчас есть возможность вспоминать об этом, рассказывать об этом. И, конечно, я думаю, что многим есть что рассказать. Ну и вам спасибо большое, что пришли к нам сегодня. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы сейчас анонсировали ту песню, которую будете исполнять. Кстати, друзья мои, заходите в наши прямые эфиры Инстаграм и ТикТок радио, _Могилев. Прямо сейчас можете увидеть, как Оксана споет ту самую песню о войне и поддержать ее. Так что присоединяйтесь к нашему радиомарафону «Память в каждой ноте».
3: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Четвертого мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.
3: Наши хиты.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Продолжается радиомарафон «Память каждой ноте». Прямо сейчас вы можете видеть все, что происходит в студии, в прямом эфире Инстаграм и ТикТок радио, нижнее подчеркивание Могилев. Непременно заходите. И сейчас у нас в гостях заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Сергеевна Буракова. И я с гордостью сейчас расскажу всем слушателям, что Александра Сергеевна стала человеком года и занесена на областную доску почета. С чем вас, Александра Сергеевна, и поздравляю. Александра Сергеевна, в год белорусской женщины мы вспоминаем истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогла ковать победу. О ком мы хотим вспомнить прямо сейчас?
1: А хотим мы вспомнить о тех женщинах, которые настоящее мужество и героизм проявили во время Великой Отечественной войны на территории Могилевщины. В оборонительных, освободительных боях, в партизанском и подпольном движении. Во время обороны города Могилева, например, медсестра 747-го полка Нина Потапова выносила бойцов, раненых с поля боя. А когда был ранен командир роты, она повела в атаку бойцов. Среди подпольщиц и партизанок следует отметить таких выдающихся женщин, как Люда Тимошенко, Таню Карпинскую. Люда Тимошенко до Великой Отечественной войны писала красивые лирические стихи. Во время войны оформляла листовки в стихотворной форме, как, например, «Восстаньте, хватит вам терпеть и слышать стон всех поколений, ведь лучше стоя умереть, чем жить, упавши на колени». Таня Карпинская, самая известная подпольщица города Могилева, по ночам

0: печатала листовки. И потом эти листовки распространялись в городе Могилеве. Ее задержали вместе с матерью Ольгой Николаевной. И настолько замучили, что немцы сами определили Таню в больницу. Подпольщики, пользуясь моментом, хотели устроить побег для Тани, но Таня не согласилась. Она боялась, что таким образом замучают ее мать. Она осталась вместе с матерью, погибла вместе с ней. В Шкловском районе, деревне Ганцевичи, мужество и героизм проявили шестеро сестер Хавренковых. Среди них Мария Хавренкова. На все свои задания брала малолетнего сына Толика. Проходила порой 20-30 километров в день, выполняя задания партизан. Ее задержали вместе с сыном. И перед смертью Мария написала две предсмертные записки, которые зашила в старую плюшевую жакетку. После гибели женщины жакетку передали родственникам. Те донашивали ее в послевоенное время, не догадываясь о ее содержимом. И только случайно, через 8 лет после смерти Марии, распаривая жакетку, нашли те послание из прошлого. Послание, адресованное прежде всего сыну Толику. Но тот не дожил до этого момента. Детская ранимая психика не выдержала всего того, что он видел во время войны. Часто просыпался по ночам, звал мать. В итоге заболел менингитом, умер в 1948 году. В освободительных боях принимали участие выдающиеся женщины, летчицы, представительницы 46-го женского авиаполка, который полностью состоял из женщин, и всю работу, даже самую тяжелую, выполняли представительницы женского пола. И среди участниц боев на территории Могилевщины следует отметить Анну Ивановну Дудину-Мишину. Она была представительницей этого 46-го авиаполка, а представительниц данного полка немцы очень боялись и называли ночными ведьмами. Анна Дудина-Мишина в послевоенное время проживала в городе Могилеве, работала в Могилевском аэроклубе и похоронена также в нашем городе Могилеве. Женщина и война – это понятие несовместимое, но тем не менее во время Великой Отечественной войны женщины воевали наравне с мужчинами и не менее результативно. И вместе с ними приближали День Победы.
1: Спасибо большое за прекрасный рассказ, Александра Сергеевна. Конечно, хотелось бы спросить у вас, почему, каким образом, как, что вас вдохновило написать стих, о котором, который мы сегодня услышим в прямом Инстаграм-эфире. Друзья мои, заходите, пожалуйста, в Инстаграм, там мы расскажем о вот этом вот прекрасном творении Александры Сергеевны. Ну а прямо сейчас новости.
2: В Могилеве 13 часов.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Сербии Еленой Вуколович, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что у него есть практика встречи.

0: простая и всегда была такой. Посол Сербии и Беларуси Лина Вукайлович на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко поблагодарила Минск за принципиальную позицию по вопросам суверенитета и территориальной целостности Сербии, передает Белта. Она также выразила благодарность белорусской стороне за согласие принять участие в международной специализированной выставке «Экспо-2027». Проблемы изменения климата обсудили в Могилеве. Выездное заседание Общественного координационного экологического совета при Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды на тему «Экопросвещение и климат. Воспитываем культуру ответственного действия» собрало 50 участников. Для снижения влияния на климат в нашем регионе делают очень многое. Только за прошлый год удалось уменьшить выбросы в атмосферу более чем на 2 тонны, рассказал заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.
1: Представьте, это если каждый год мы будем меньше выбрасывать тех же парниковых газов, которые у нас есть, это будет меньше влияния на окружающую среду. Плюс мы с вами видим это расширение автопарка именно электротранспорта. Ну, горожане видят уже это электробусы, плюс развитие электромобилей. И если лет 10 назад на город Могилев было порядка, по-моему, 2 автомобилей, то сейчас уже более 2500. Плюс это строительство сети электрозарядных заправок. Тоже мы с вами видим, по области у нас более 65 построено электрозарядных станций. И на этот год тоже планируется строительство еще более 35 зарядных станций по области.
0: И в завершение о спорте. Могилевчанка Софья Борисевич стала

упражнениях выступали команды из 14 стран. В композиции с 5 мячами белорусские гимнастки заняли 2-е место. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +23.

Здравствуйте, продолжается наше с вами общение. Ира Александрова в студии. Всем хочу пожелать хорошего дня, несложной работы, ну а тем, кто отдыхает, приятного времяпровождения. Напомню, продолжается программа «Привет в обед». Именно сейчас вы отсылаете свои сообщения на номер 9940 на Viber через 44-56-86-176. Ну а мы с удовольствием и признаемся за вас в любви. Передадим привет и дадим совет, может быть, кому-то нужно поможет. Напутственные слова с удовольствием поздравим ваших именинников. Так что делитесь хорошими новостями и дарите улыбки своим близким людям. Присоединяйтесь.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

послания короткие и длинные, очень важные для ваших любимых, для того, чтобы улыбнуться лишний раз, для того, чтобы поднять настроение. Так что с удовольствием зачитываю все, что есть. Передаем домашний теплый привет нашему любимому, незаменимому папочке и мужу Валерию. Родной наш, желаем тебе отличного начала недели и, конечно же, успешного ее завершения. Только вперед, только победы. Пусть твое сердечко ждет, живет в радости и гармонии, любви и счастья. А мы будем ободрять, вдохновлять тебя своей верой, своими улыбками, теплотой и заботой. Очень любим и ценим тебя. Всегда будем рядом. Целуем, обнимаем тебя крепко-крепко. Твои любимые, мы такое прекрасное, теплое, душевное сообщение не может не улыбнуть, потому что, сами понимаете, это очень приятно, когда о вас вот так вот на всю страну говорят. Далее, любимые мамочки Елене Петровой. Большой-большой привет от сына Алексея и дочери Галины. Спасибо тебе за прекрасный обед. Мы тебя очень-очень любим. И еще у нас есть поздравления для Павла. С днем рождения вас поздравляет ваш коллектив, Павел, и, конечно же, желает процветания, воодушевления, вдохновения, ну и исполнения всяческих ваших желаний и побед побольше. Друзья мои, присоединяюсь, конечно, к поздравлению для ваш, Павел, и тоже пожелаю и исполнение желаний и улыбки каждый день. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. Жду ваше сообщение на 9940 и на Viber 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси.

0: Автосеть. За шинами к нам.
1: Прогноз погоды. 4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28.
2: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Казалось бы, ну что может быть лучше обеденного перерыва во время работы? А есть лучше, может быть, только привет и поздравления, которые вдруг донеслись до вас из радиоприемника. Есть у нас желающие сделать приятно своим близким прямо сейчас. Хочу передать привет своей жене Анечке, которая сейчас за рулем, сказать, что очень-очень ее люблю. Анечка, будь осторожна, это муж Леха волнуется. Анечка, не отвлекайтесь сейчас, знаю, хочется ответить Алексею, но помните, вы на дороге, так что доберитесь до места, куда, собственно, направляетесь, а потом уже будете отвечать взаимностью. Дальше. Братишкам Илье, Денису, Руслану большой-большой привет. Не упахайтесь. Там пишет Антон. И да, я Антона поддерживаю. Вы, видимо, нужны Антону. Антону бодрые, веселые, так что, да, берегите, пожалуйста, силы. И еще у нас поздравления. Поздравьте меня, я счастливый папка, у меня родился сын. Это Никита пишет. Жду свою ненаглядную, заодно отмечаем с родными увеличение нашей семьи. Я на седьмом небе. Да, Саня, это Никита пишет, а сына назвали Саня. Ох, Никита, я, конечно, с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям для вас, для вашей любимой супруги, с пополнением семейства вам вас и всего самого наилучшего. Пускай ваш сынишка растет счастливым, красивым, здоровым мальчишкой. С праздником!
1: Привет в обед! Слушай!

0: сожалению, как бы не хотела растянуть программу «Привет в обед», сделать это, конечно, невозможно, поэтому наслажусь я вот этой вот парочкой секунд еще нашего с вами общения и записаю ваше сообщение. «Привет любимому мужу Шевцову Сергею, люблю тебя очень сильно, жена Наталья». Далее поздравьте мою жену Людочку Войтенцову с днем рождения, я очень-очень люблю, это пишет Кирилл. «С удовольствием, Людмила, поздравляем вас с днем рождения, улыбок побольше, исполнения желаний, конечно, красоты, любви, нежности, и пускай каждый день исполняет по одному вашему заветному желанию». Договорились? Далее, поздравляю Серенького со мной. Это Леночка написала. Ну да, Елена. Почему нет? Правильно. Сереньке, вам очень повезло с Еленой, поэтому поздравляем вас с ней. Ну что ж, друзья мои, вот такой вот прекрасный момент. Последний, к сожалению, в программе «Привет в обед». Ну и, естественно, каждый день ждем вас с 13 до 14. Присоединяйтесь к программе «Привет в обед». Мы с удовольствием передадим ваш привет и в любви за вас признаемся. И улыбку подарим вашему любимому человеку. Оставайтесь с нами.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Ильиной Войколович, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Белоруссии стран. «Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане», — сказал глава государства.
2: «Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой, посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны».
1: Беларусь подтвердила участие в выставке «Экспо-2027» в Белграде. Об этом после встречи с главой белорусского государства заявила чрезвычайный полномочный посол Сербии в Беларуси Ильина Войколович, передает Белта. «Беларусь – это страна талантливых и очень креативных людей. Мы не сомневаемся, что белорусский павильон будет один из самых посещаемых», – заявила посол. За сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках мошенников, сообщает МВД Белоруссии. Специалисты по гиперпреступлениям оперативно заблокировали платежи на 12 зарубежных счетов, через которые выводили деньги. Также приостановили операции еще по 30 счетам и задержали двух курьеров, работающих на колл-центрах. МВД напомнили, что предложение быстрого заработка или покупок по заниженным ценам в интернете неизменно связаны с риском потери денег. И в завершение о спорте. Белорусы завоевали 10 медалей на международных соревнованиях по спортивной гимнастике. Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургинидзе, сообщили Белта в пресс-службе Белорусского ассоциации гимнастики. Турнир прошел в Одинцово. В активе белорусской команды 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западная температура воздуха ночью +8, +13, днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +26.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27.
3: Наши хиты.

Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович, передает Белта. Президент констатировал, что ситуация у Сербии непростая и всегда была такой.
1: Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.
0: Сербии интересен опыт Белоруссии в сфере здравоохранения. Об этом журналистам заявила чрезвычайный и полномоченный посол Сербии в Белоруссии после встречи с главой белорусского государства, передает Белта. У нас очень хорошо развиваются отношения в области медицины. Наши врачи и ученые обмениваются опытом работы. Рада сказать, что в Сербии, как и в Белоруссии, развивается не только медицинская наука, но и сфера здравоохранения в целом, отметила посол. Для участия в международной специализированной выставке «Белагро-2026» поданы заявки от 517 организаций из 10 стран. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. География продолжает расширяться. Основу экспозиции составляют белорусские предприятия – 416 заявок. От российских компаний получено 63 заявки. Интерес проявляют и китайские производители, от которых поступило 30 заявок. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Палестины, КНДР, Туниса и Грузии, рассказали в пресс-службе. Международные специализированные выставки «Белагро-2026», «Белпродукты» и другие пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели с 2 по 6 июня. И в завершении. На едином портале электронных услуг «Е-послуга» с 5 мая будет доступна новая электронная услуга – предоставление сведений о выпуске товаров владельцам таможенных складов, предназначенная для юридических лиц, включенных в реестр владельцев таможенных складов. Об этом Белта сообщили в Государственном таможенном комитете. Порядок ее получения опубликован в разделе «Электронные сервисы. Граница и таможня». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Ну что, время идет. Надеюсь, с каждой минутой настроение выше, желаний больше. Ну а если так, наверное, могу не переживать за ваше моральное состояние к окончанию рабочего дня. И, как всегда, готова поддержать вас в любом деле. Ну а с нас хиты, как всегда, для настроения. А еще в этом часе подарим кому-то из вас подарочек. Совместно с Белорусским добровольным пожарным обществом подарим кому-то из вас жизненно необходимую вещь в хозяйстве. Это автономный пожарный извещатель. Совсем скоро задам вопрос, на который вам нужно будет быстренько ответить. Ну а пока ловите хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай». Радио Могилев.

Ну что, мама, папа на работе, детишки некоторые после школы дома, а когда детское любопытство не знает предела, от них же можно ожидать чего угодно, и поэтому Радио Могилёв совместно с Белорусским добровольным пожарным обществом призываем вас проводить с детишками профилактические беседы и рассказывать, к чему могут привести детские шалости с огнем, и готовы подарить кому-то из вас автономный пожарный извещатель. Кстати, за последнее время благодаря ОПИ было спасено более 200 жизней. Так вот, хотим позаботиться и о вас, и подарить извещателя. Достанется он тому, кто правильно ответит на мой вопрос. Окажется, пускай сегодня цифра 10 будет победной, 10-м на нашем вайбере. Через 44 56 86 176. Это номер вайбер. Ну а, собственно, вопрос такой. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей проводки. Что надо сделать в первую очередь? И варианты. Первое. Приступить к ее тушению водой и песком. Второе. Обесточить электропроводку в квартире. Третье. Включить свет, чтобы лучше рассмотреть место возгорания. И четвертое. Позвонить в скорую помощь. Жду правильный вариант ответа, именно ваш. Ну и, собственно, конечно, десятым счастливчику мы вручим тот самый автономный пожарный извещатель. Так что всем пожелаю удачи. Жду. Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток по Могилевской области. Во вторник переменная облачность, ветер днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. В среду переменная облачность, ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 29. В четверг облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.

0: Мы, конечно же, за безопасность, а потому напоминаем, в собственном доме неплохо было бы в каждой комнате установить автономный пожарный извещатель, ну и мы с Белорусским добровольным пожарным обществом с удовольствием посодействуем в этом. А кому-то из вас подарим API. Задание напомню, кто правильно ответит на мой вопрос, окажется 10-м на нашем вайбере, тот и заберет, собственно, пожарный извещатель. А вопрос такой был: находясь дома, вы почувствовали запах горящей проводки. Что надо сделать в первую очередь? Ну и варианты. Первое. Приступить к ее тушению водой и песком. А второе. Обесточить электропроводку в квартире. Третье. Включить свет, чтобы лучше рассмотреть место возгорания. И четвертое. Позвонить в скорую помощь. Вариант второй был, конечно же, правильный. Обесточить электропроводку в квартире. А вообще напомню, что в первую очередь мы не впадаем в панику. Она нам абсолютно не нужна и только лишь помешает. Необходимо позвонить по номеру телефона сотового 101 с городского 01. И если вы знаете, где находится электрический счетчик, то вам следует обесточить квартиру или дом. А дальше смотрим по ситуации. Если горение только началось, вы можете засыпать место возгорания песком, землей или из цветочного горшка, стиральным порошком. Также вы можете накрыть его плотной тканью. И помните, ни в коем случае нельзя тушить водой горящую электропроводку и электроприборы, которые находятся под напряжением. Это опасно для жизни. Ну что ж, мне остается только выбрать счастливчика, 10-го счастливчика на нашем вайбере. И это Вячеслав. Конечно, совершенно верно. Вариант номер 2. Мы вас поздравляем, свяжемся с вами, расскажем, где и как вы заберете подарок от наших соседей, наших помощников, наших палочек-выручалочек Белорусского добровольного пожарного общества. Конечно же, поздравляем вас и всем напоминаем, что автономный пожарный извещатель – это очень нужная в доме вещь, особенно если у вас маленькие дети, да и, собственно, и большие дети, и вы сами, вы непременно скажете нам за это спасибо, за то, что мы вам посоветовали. Оставайтесь с нами, ну и впереди много-много хитов.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Сербии Илиной Бакайлович, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Белоруссии стран. Также президент констатировал, что ситуация у Сербии непростая и всегда была такой. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин вручил военнослужащим вооруженных сил государственные награды и погоны полковника. На торжественной церемонии в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, приуроченной к Дню Победы, пишет СББАЙ. Министр обороны отметил, что офицеры достойно продолжают дело героев Великой Отечественной войны, укрепляют обороноспособность страны и обеспечивают ее безопасность, а их личный вклад делает Беларусь одним из самых безопасных государств. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи с 1 июня, пишет Белта. Оформление и выдача целевых договоров для тех, кто намерен поступать в медицинские колледжи, начнется с 1 июня и продлится до последнего дня подачи документов в медицинские университеты 2 июля и в медицинские колледжи 11 августа. Цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая, цифры приема в медицинские колледжи до 10 июня. И в завершении купальный сезон официально проходит с 1 мая в Белоруссии. Продлится он до 30 сентября, сообщает Белта. По информации о свод, в этом году для

0: Отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды по всей стране. Безопасность в местах массового отдыха будут обеспечивать 340 спасательных объектов. Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день со свод». Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будут выходить на патрулирование. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27, сейчас в Могилеве плюс 23.
1: Ну что, без вариантов, день добрый, прекрасный, замечательный. Хотелось бы, конечно, еще больше, но вот до этого прекрасного момента осталось всего ничего, какой-то маленький такой часик. Так что давайте вместе дождемся. А я, Ира Александрова, пожелаю вам прекраснейшего настроения. Выйти солнечное, 16 часов 2 минуты. Доброго всем продолжения дня.
2: Радио Могилев.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творчества.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27.
3: Наши хиты.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Радио Могилев.

0: Ну да, sun is shining, shining everywhere, я бы даже сказала. Солнце светит, и это просто чудо какое-то, прекрасная погода. Я, если честно, давно уже не помню, чтобы у нас начало мая было таким солнечным и настолько теплым. И я считаю, этим надо пользоваться. На все эти дни, которые нам отпущены, начало мая, обязательно гуляйте больше, дышите воздухом. А воздух сейчас пахнет просто замечательно, сады цветут. В общем, я вам рекламирую фактически бесплатные удовольствия в виде прогулок. Поэтому, друзья, все, у кого заканчивается рабочий день через буквально там четверть часа, я рекомендую вам обязательно выйти на улицу, пройтись хотя бы пару остановок пешочком, подышать этой весной, насладиться теплом и, может быть, даже запланировать какую-нибудь вечернюю прогулку на сегодня. Ну, а мы продолжим быть с вами рядом. Тина Павлова у микрофона, мы услышимся в следующем часе.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31. I know if you could hear me, you'd say there's always...

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Об этом журналистам заявила чрезвычайный и полномоченный посол Сербии в Беларуси после встречи с главой белорусского государства, передает Белта. У нас очень хорошо развиваются отношения в области медицины. Наши врачи и ученые обмениваются опытом работы. Рада сказать, что в Сербии, как и в Беларуси, развивается не только медицинская наука, но и сфера здравоохранения в целом, отметила посол. Единый урок, приуроченный ко Дню Победы, состоится в учреждениях общего среднего образования Беларуси 7 мая, передает Белта. Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа священна, почему правда о Великой Отечественной войне – это наш щит, проинформировали в ведомстве. Урок направлен на расширение знаний учащихся о подвиге белорусского народа. О происшествиях. Обогнал на переходе, готовься ходить пешком. В Бобруйске 40-летний водитель Volvo совершил обгон на пешеходном переходе по улице Пушкина. К счастью, пешеходов в этот момент не было. За нарушение составили протокол, и теперь ему грозит штраф 450 рублей и лишение прав на 4 месяца. Госавтоинспекция напоминает, будьте внимательны и не совершайте опасных маневров, которые могут привести к трагедии. И в завершении полсотни участников собрало выездное заседание Общественного экологического совета при Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды на тему экопросвещения и климат. Воспитываем культуру ответственного действия. Заседание прошло в рамках проектов программы развития ООН. Глобальное климатическое обещание от обязательства к результату Беларусь и энергия и окружающая среда. Руководитель проекта Снежана Соколовская подчеркнула, что разработка и внедрение национально определяемого вклада в снижение выбросов парниковых газов – важный стратегический документ, который Беларусь предоставляет в секретариат ООН.
2: Нашим проектом совместно с Министерством природных ресурсов был разработан очередной амбициозный АНУФ-3.0, определяемый на национальном уровне вклад в снижение выброса парниковых газов, одобрен Советом министров в ноябре 2025 года и своевременно предоставлен в секретариат ООН. Документ был высоко оценен на международном уровне. Сейчас мы занимаемся его реализацией, и один из компонентов реализации – это донесение до широких слоев населения информации о климатической повестке.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, а ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: 18.03. День официально закончен, но вечер еще как будто бы не начался. Та самая золотая середина, когда можно позволить себе немножечко безумных мыслей. Возможно, прямо сейчас вы думаете, а не заказать ли пиццу, например, или не пойти ли на спонтанную прогулку, или, может быть, не написать ли тому самому человеку. И это, между прочим, не просто так. Ученые выяснили, что именно в это время суток люди чаще принимают неожиданные решения. И виной тому естественное снижение контроля уставшего мозга. Так что иногда лучшие моменты жизни рождаются не из планов, а как раз-таки из легкого хаоса. В общем, если сегодня вас посетит странная идея, обязательно попробуйте воплотить ее в жизнь. Ну а пока немножко музыки для вдохновения.

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27.
3: Наши хиты.

0: Выходные только закончились, но вот новость, которую я вам принесла, непосредственно касается выходных, тем более, что до следующих, в общем-то, тоже осталось не так уж и долго. Итак, новость. Инженеры из Финляндии создали устройство, внимание, для виртуального похода в сауну. Ну, то есть такая себе цифровая баня получается. Изобретение включает в себя набор из очков виртуальной реальности и специальной куртки, в которую встроены термоэлектрические элементы, нагревающиеся и подстраиваясь под воздействие пользователя в цифровом мире. При этом устройство, говорят, умело имитирует движение горячего пара по рукам человека. Ну, вроде бы все звучит неплохо, но... Мне тут попалась новость, я решила расширить свои познания в банном деле. Оказывается, опытные банщики советуют прогревать тело с ног, а уже потом переходить куда-нибудь выше. Так что к такой куртке как минимум нужны еще и виртуальные носочки. А вообще, я уверена, что наши слушатели меня сейчас поддержат, когда я скажу, что лучше реальной бани никакая виртуальная с ней, конечно, не сравнится. И вот почувствуйте момент, вот это майское тепло, вот эти погоды, которые наконец-то позволяют... собираться по выходным на любимых дачах, куда-нибудь съездить в деревню. Если своей нет, то обязательно нужно найти знакомых и друзей с таким прекрасным настроением, как баня, и приехать к ним на выходные, попариться, вот эта вот природа, вечерний воздух, ну красота же, да? Зарядились, прочувствовали на себе. Я думаю, что пока мы еще все-таки не живем полностью в виртуальном мире, посещать мы будем все-таки реальные бани.
1: Радио Могилев.

18:53. Если вы работаете, то работайте. А если не работаете, ну, значит, так вам и надо. Нужно отдыхать, между прочим. Я отдыхать пока не готова, мой рабочий день продолжается. Я надеюсь, что вы тоже останетесь с нами в одной компании. Впереди вас ждет выпуск новостей и много хорошей музыки. Поэтому будьте, не переключайтесь.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Полковник внутренней службы Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. На основании еще одного указа генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от соответствующей должности и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Запас по возрасту с правом ношения установленной формы, одежды и знаков различия. Беларусь подтвердила участие в выставке «Экспо-2027» в Белграде. Об этом после встречи с главой белорусского государства заявила чрезвычайный полномоченный посол Сербии в Беларуси, передает Белта. «Беларусь – это страна талантливых и очень креативных людей. Мы не сомневаемся, что белорусский павильон будет один из самых посещаемых», – заявила посол. Память в каждой ноте. На радио Могилев стартовал традиционный радиомарафон «Ко дню Победы», объединяющий молодежь, работников предприятий, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Всех, кто с гордостью хранит память о Великой Отечественной войне. В год белорусской женщины особое внимание уделяется подвигу землячек. Они участвовали в оборонительных и освободительных боях, партизанском и подпольном движении, напомнила заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова.
2: Во время обороны города Могилева медсестра 747-го полка Нина Потапова выносила бойцов, раненых с поля боя. А когда был ранен командир роты, она повела в атаку бойцов. Среди подпольщиц и партизанок следует отметить таких выдающихся женщин, как Люда Тимошенко, Таню Карпинскую. Люда Тимошенко до Великой Отечественной войны писала красивые лирические стихи. Во время войны оформляла листовки в стихотворной форме.
1: И в завершении. Выпускные вечера в белорусских школах пройдут 12 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 23.
3: Ну что, друзья, час пик потихонечку стихает, город переходит в вечерний режим, и улицы тоже наполняются другим каким-то ритмом, уже не рабочим, но еще, конечно, не совсем таким праздным. И наверняка сейчас многие совершают магический ритуал. Переключение из офисного себя в домашнего. Кто-то снимает галстук, кто-то макияж, а кто-то просто мысленно отпускает прочие дневные заботы. Кстати, интересно, что психологи называют это эффектом порога. Наш мозг буквально перезагружает, когда мы пересекаем границу между рабочим и личным пространством. Поэтому я от души хочу пожелать, чтобы ваш переход в вечер был плавным.

0: радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
3: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

Хочется мне сейчас обратиться ко всем, кто на этих выходных прошедших больших планировал посадить картошечку, но не сделал этого. Ну, разные причины, возможно, были у вас, но я хочу вам сказать, что вы все сделали правильно. Потому что вот Белгидромет, например, советует пока повременить с посадкой картофеля. По словам специалистов, нужно подождать еще несколько дней, потому что из-за апрельских холодов почва еще недостаточно для картошечки прогрелась. Так что, уважаемые дачники, все, кто, может быть, сокрушался по поводу того, что как это так, картошку мы не посадили, все успеется. Вот только-только, можно сказать, погода теплая наступила, дайте прогреться почве, и уже тогда вот всей семьей, как раньше, можно приехать, посадить картошечку, ну и, соответственно, отдохнуть хорошо на ваших дачах, в ваших деревьях, и где бы вы там эту картошку не садили, я вам пожелаю отличного рабочего настроения. Ну а пока у нас еще только понедельник, я думаю, что многие, может быть, если планируют только выходным, мы здесь готовы поддерживать вас этим прекрасным майским вечером понедельника. Оставайтесь с нами, слушайте хорошую музыку и получайте удовольствие.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Старший советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Республики Беларусь при организации договора о коллективной безопасности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. На основании еще одного указа от соответствующей должности освобожден Александр Гриневич. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал указ о производстве и обороте алкогольной, непищевой, спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Документ принят в целях совершенствования действующей системы ввоза алкогольной продукции. Марафон «Память в каждой ноте» проходит на радио Могилев. Акция посвящена Дню Победы. Она объединяет молодежь, представителей предприятий и организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. На нашей земле война не обошла стороной ни одну семью. Это было страшное время. И часто мужество требовалось не только, чтобы победить, но и для того, чтобы просто выжить. Историю своих родных рассказала учащаяся средней школы номер 2 Анастасия Ковалева.
2: Прошло 82 года с того дня, как советская армия освободила узников лагеря смерти Азарича. Среди узников были члены моей семьи. Буглакова Евдокия Семеновна с ее 16-летней сестрой Верой и с ее 3-летней дочерью Галей. Они 9 марта 1944 года попали в настоящий ад. Все время пребывания в лагере спали на голой земле, ели кору, хвою. Хлеб фашисты привозили только один раз. Когда Евдокия, две ее сестры, отец и дочь уже стали терять последние крохи сил, пришла долгожданное освобождение.
1: И в завершении. Купальный сезон официально проходит с 1 мая в Могилеве. Продлится он до 30 сентября, сообщает Белта. По информации СВОД, в этом году для отдыхающих подготовлено более 500 оборудованных мест у воды по всей стране. Безопасность в местах массового отдыха будет обеспечивать 340 спасательных объектов. Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день со сводом». Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 днем, плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 23.
3: А знаете ли вы, друзья, что именно в мае ночные температуры особенно обманчивы? Разница между дневным максимумом и ночным минимумом может достигать 15 градусов. Вот, кстати, почему так легко простудиться в этот период. Переходные сезоны, как и переходные возрасты жизни, требуют особой внимательности к себе. Поэтому накиньте куртку, возвращаясь вечером домой. Ну а мы будем согревать вас хорошей музыкой.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. По Могилевской области во вторник переменная облачность. Ветер днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 22, плюс 27. В среду переменная облачность. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 24, плюс 29. В четверг облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 23, плюс 28. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Знаете, друзья, я тут к вам вышла с интересной новостью и интересным предложением. А еще чуть-чуть поделюсь опытом. Когда-то мне очень повезло, и я побывала в Большом театре Беларуси на очень красивом выступлении. И это потрясающий опыт. Если вдруг вы никогда не были в Большом театре, у вас есть такая возможность, причем не просто посетить, а провести там ночь музеев. 16 мая можно будет в Большом театре Беларуси. Полумрак фойе. Световые инсталляции, мерцание свечей, зеркальные отражения. Театр станет удивительным пространством, где будет звучать изумительная по красоте музыка. В общем, если вдруг вы ничего не планировали на этот вечер, то время еще есть, и я вам очень рекомендую таким опытом воспользоваться.

20:48. Возможно, многие из вас сейчас подводят итоги дня, строят планы на завтра, записывают какие-нибудь хорошие вещи в дневник, которые сегодня с вами произошли, ну или просто с благодарностью вспоминают какие-то приятные моменты. И знаете, кстати говоря, что практика благодарности перед сном улучшает качество сна. Особенно, когда организм испытывает стресс, например, от понедельника. И, в общем, каким бы ни показался вам этот вечер, я думаю, что в нем всегда должно найтись место для чего-то доброго и светлого. Поэтому пусть мое пожелание уюта сегодня станет вот таким теплым аккордом. Спасибо, что были с нами в этот прекрасный майский вечер. На сегодня у меня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В целях повышения конкурентоспособности кожевенных товаров на внешних рынках и увеличения объемов реализации продукции президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о ввозимых таможенных пошлинах на кожевенное сырье. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документ предусматривает освобождение в 2026-2027 годах от уплаты ввозимого таможенных пошлинах на полуфабрикат «Дубленый», ввозимый с территории Республики Беларусь за пределы ЕАЭС. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая. Колледжи с 1 июня, пишет Белта. Оформление и выдача целевых договоров для тех, кто намерен поступать в медицинский колледж, начнется с 1 июня и продлится до последнего дня подачи документов в медицинские университеты 2 июля, в медицинские колледжи 11 августа. Цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая. Цифры приема в медицинские колледжи до 10 июня. Память в каждой ноте. На радио Могилев проходит радиомарафон, посвященный Дню Победы. Акция объединяет молодежь, работников предприятия, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Всех с гордостью сохраняем нашу славную историю. Помним и бережно храним историю своих предков, которые воевали и отдавали жизнь за нашу сегодняшнюю свободу и мир на небо над головой, и старший инспектор группы кадров Октябрьского отдела Департамента охраны Оксана Емельянова.
1: В нашей семье, к сожалению, тоже затронуло это горе. Те далекие страшные годы, мой дедушка, его забрали на службу в армию в Забайкалье. Он прослужил там 2 года, и началась война. Их перекинули в Кёнигсберг, и там они уже сражались с нашим врагом. На оккупированной территории приходилось не совсем просто. В 43-м году он попал в плен, чуть более года он там был, и вернулся с ранениями домой. Был награжден многими боевыми наградами. Его родной брат погиб в 44-м году. Еще один брат служил в НКВД. И в конце, самое что обидное, да, 9 мая 45 года, проезжая по площади, был подорван на мине.
0: И в завершении. В Могилеве сегодня завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в Могилевэнерго. С сегодняшнего дня отключается система отопления в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах, расположенных на территории Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Чим нам зорки нашептали.
3: Для лиц старше 14 лет.
4: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
5: Авен.
4: Вас будут переполнять почутти. Самое главное – правильно выбрать, с кем делиться душой, а с кем только прогнозом на дворе.
5: Телец.
4: Коли поднапружится, то до вечера вы сможете вызволиться от многих хлопотов, якія гняли вас у опошний час.
5: Близняты.
4: Усё, як вы любите. Идеи летять, слова тякуть, а люди раптом сдаются особливо цікавыми. Використовуйте шанец блеснуть интеллектом.
5: Рак.
4: Вы будете надзвычай активные, але энергии хопить ненадолго. Поспробуйте поспеть все важное у первой половины дня.
5: Лео.
4: Ваше эмоциональное житё будет насыщенным. Вас легко расчулить, але и провести у лютость так само не складе працы.
5: Дева.
4: Какие б мэты вы не ставили перед собой, придется змагаться и працевать. Добрая новина, справа того варта.
5: Шали.
4: Для вас вельми важно, каб у далейшем вас примали у сурьёз.
5: Скорпион.
4: Вас можа потягнуть на ширость, нават калі звычайно вы заховываете сокрыты. Можно делиться, але да завана.
5: Стрелец.
4: День подкидывая яркие идеи, нечаканные магчимости. Головное – не сгаджаться на все одразу. Удокладите детали, перш чем подписываться под лозунгом «Будет весело».
5: Козярог.
4: Не выключено, что з'явятся некие зусим новые интересы. Вас захопит то, что ранее сдавалось сумным и бескорыстным.
5: Водолей.
4: Выдатный день для зносин и сябровских змол на корысть человечества.
5: Рыбы.
4: Будет шмат справ, клопотов и новых задач. Як не дивно, миновито гэта допоможе вам заховать добрый настрой. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
2: Гороскоп. На радио Могилев.
3: Гороскоп.
2: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: что?
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Кирове 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +22, +27.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +22, +27.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

фара в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много